чувствуя сено, сено твое сено, сено твоего сердца, сено твоего отца. Не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад.